влажной кожи. О, влажной страсти, немам за никого живет, нити за никого пасти.